Молодец. А Джурт, ярко кочуме вешкац, ях пэрим. Ярко на вирвазе, мер полура интаганери хиша дагин. Воронц, кянки канова айсор. Менка.